хүндэс сонсгчээта. Ода үгигин ногаан цэцгсока жайсигин та цэваазокага та цэваан дуусан чимингикэд уг сонсхия.

хүндэс сонсгчээта. Ода үгигин ногаан цэцгсока жайсигин та цэваазокага та цэваан дуусан чимингикэд уг сонсхия.